0: Yurtimizda soat 8.
1: It is 8 a.m. in Tashkent.
0: Столица 8 часов.
2: Маркет радиосе.

0: Yurtimizda soat 9.
1: It is 9 a.m. in Tashkent.
0: В столице 9 часов.
2: Марчас радиосы.

0: Маркиз радиосы да.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назо, а что зовут? Назо, на мочон сана козларин котта-котта.
3: А инде, а бля сама сазода. Манча козлары кичкина болеке ирги тейшим кере.
2: На мочон сан кьяма.
3: А сазода хазлэш маген?
2: Хоп, на мегенде.
3: Бля сама, ма уну кузатып юрышим учун.
2: Шумадым?
3: Мана козларым котта-котта. Уну кузатып ма боди битте ярымта кыз билан корып косам, уну козын ойы болышым анак. Уну козлары кичкина босы, унге яхшы болады.
2: Назо, ойы сан кьетей бама?
3: Йок, бля сама, халы бирорта ham o'zimga yo'qolgan yigitni sevib qolganim yo'q.
2: Unda 11 yil maktabda nimaga o'qiding?
3: Bor-e, Asizoda, ana Nargiz bor-ku sinfdoshimiz. O'shani aniq kuni ko'rib qolgandim.
2: Qalay, yaxshi yurgan ekanmi? Eri yaxshi ekanmi?
3: Bilmadim, lekinchi nimagadir ko'zlarini atrofi ko'kargan edi. Ko'zining atrofi nimaga ko'kardi desam, ko'zim tinib go'xida yiqilib tushaman dedi. Ko'zing qachon tinib ketadi desam, erimga gap qaytarganimda deydi.
2: Shunaqa degan. 2 dugona.

давай сыграем без правил. Да так, чтоб на самой грани две похожих морали. То, что искали мы целые навсегда. Мы споем этот кавер,

цветок непростой. Он волшебный. Он может исполнить все, что ты захочешь.

0: musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

Мне же много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись той единственной самой. Мне же много не надо. Был бы пир на столе, был бы мир на земле. Все,

0: Yurtimizda soat 20.
1: It is 8 p.m. in Tashkent.
0: В столице 20 часов. В эфире «Империя звука». https://com.ua. Радио Маркес.

0: satrda.
1: Og'zi moylangan kishining tili boylangan bo'ladi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 23.
1: It is 11 p.m. in Tashkent.
0: Столица 23 часа.
2: Маркас радиосы.

0: Ramazonning in'omi. Yana bir yangi tong muborak. Aziz yurtdoshim.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.